Люди борются разными средствами с наступающей армией лжи. В наше время, богатое стрессами, только в Боге покой для души. Озлобленно противится истине сатана, всюду сеющий ложь. Увлекается самоубийствами легкомысленная молодежь. Люди водятся с духом неверия, погружающим в мрачную ночь. Потому телефоны доверия в трудный час им не смогут помочь. Погибают в плену у наркотиков жертвы опия и анаши. Я взываю к духовным покойникам, только в Боге покой для души. Только в Боге источник спасения, полноценная, вечная жизнь. Друг, шагающий в озеро серное своевременно, остановись! Посмотри на страдания крестные, покаяние соверши. В наше время, богатое стрессами, только в Боге покой